Jedz. No, siada koni, mnie papolis. Privirien, livie. И дожит, и успел, меня допьет, и успеть.